0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы хотим выразить свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 22 июня, вот что ждет нас в этой программе. Поговорим о том, что происходит в войне России против Украины. Удары по обе стороны Крымского моста, а также атаки по украинским регионам. В спортивном обзоре Леонид Сандлер, который сегодня тоже приходит в студию SBS, расскажет о последних новостях чемпионата мира по футболу 2026. Также нас ждет экономический обзор от доктора Геннадия Казакевича из университета имени Монаша. Сегодня он смотрит на миграционную политику различных партий Австралии и задается вопросом о том, как она может повлиять на экономику страны.
3: На фоне кризиса стоимости жизни, нехватки жилья и дефицита квалифицированных кадров ведущие политические силы страны предлагают кардинально разные рецепты.
2: И новый выпуск подкаста об искусстве арте с Александром Немировским, художником из Мельбурна, у которого скоро впервые пройдет персональная выставка в Сиднее.
4: То есть символично это мы и эта планета пишется вместе. Я не разделяю нас и этой планеты.
2: Все это совсем скоро, а прямо сейчас новости на SBS Russian.

Полиция изъяла 2,7 тонны кокаина в ходе крупнейшей в истории Австралии операции по борьбе с наркотиками. В Западной Австралии усиливают меры биобезопасности после выявления птичьего гриппа H5. В Крыму заправки прекратили продажу топлива. Сегодня 22 июня, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Полиция изъяла 2,7 тонны кокаина в ходе операции, которую уже называют крупнейшим изъятием кокаина в истории Австралии. Партия наркотиков, стоимость которой оценивается примерно в 816 миллионов австралийских долларов, была обнаружена в подземных тайниках под грузовыми контейнерами на территории одного из объектов в западной части Сиднея. По версии следствия, кокаин был ввезен в страну через север Куинсленда, а затем организованная преступная сеть переправила его на юг. На пляжах юго-западной Австралии обнаружены по меньшей мере 16 погибших птиц после подтверждения первого в Австралии случая высокопатогенного птичьего гриппа H5. Вирус был выявлен у мигрирующего большого поморника недалеко от города Эсперанс. Сейчас продолжаются исследования второй птицы. В ответ на угрозу распространения инфекции, австралийская птицеводческая отрасль отменяет сельскохозяйственные выставки, аукционы и перевозку птицы, усиливая меры биобезопасности. Представитель организации WAC Bird Conservation Network Арелли Лабе говорит, что есть

опасения, что зараженные птицы уже могли распространиться вдоль значительной части побережья. Это огромный участок побережья, который плохо контролируется на предмет появления болезни. Крайне маловероятно, что мы нашли бы нулевого пациента, если бы у первого пациента, буревестника, также подтвердился бы H5NX. Австралийская медицинская ассоциация AMA заявила, что ситуация с задержками передачи пациентов из машин скорой помощи в больницы достигла самого опасного уровня за последние годы. Согласно новому докладу ассоциации, время ожидания передачи пациентов медицинскому персоналу продолжает увеличиваться. Сейчас машины скорой помощи проводят у приемных отделений значительно больше времени, чем 5 лет назад. Австралийцы ежегодно теряют почти $500 миллиарда из-за проблем с интернет-магазинами, социальными сетями и другими цифровыми сервисами. Согласно докладу омбудсмена по телекоммуникационной отрасли и Центра исследований потребительской политики, люди чувствуют себя беспомощными, испытывают стресс и часто сталкиваются с безразличием, пытаясь добиться решения своих жалоб. Среди наиболее распространенных проблем – блокировка аккаунтов, отказ в доступе к сервисам, неожиданные комиссии и низкое качество обслуживания клиентов. Федеральное правительство защищает предлагаемые налоговые реформы, отвергая заявление о том, что они нанесут ущерб малому бизнесу. Ожидается, что лейбористская партия попытается провести через парламент до зимних каникул изменения в налогообложении инвестиционной недвижимости – negative gearing и налоги на прирост капитала. Оппозиция заявляет, что снижение доли успешно завершившихся аукционов по продаже жилья стало следствием предложенных правительством налоговых реформ. В субботу, 20 июня, на аукционы были выставлены почти 1900 домов, однако, по данным аналитической компании Catality, были проданы лишь 47,4% объектов. Это самый низкий показатель успешности аукционов с апреля 2020 года. Правительство заявляет, что предлагаемые налоговые изменения необходимы, чтобы дать молодым австралийцам больше возможностей выйти на рынок жилья. Министр социальных служб Таня Плиберсек в эфире программы Sunrise на Channel 7 заявила, что правительство не стремится к снижению цен на жилье, но хочет замедлить темпы их роста. Лидер Хезболлы Наим Хассем заявил, что Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана, предупредив, что никакой зоны безопасности для израильских сил на юге страны не будет. По его словам, группировка ответит на любое нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля. Новости войны в Украине. По сообщению русской службы BBC, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате ударов российских КАБов по Запорожью, по последним данным, погибли 5 человек, пострадали 26. Вечером в субботу в результате ракетного удара по Полтаве пострадали 11 человек, в том числе 5 детей, сообщил глава областной военной администрации Виталий Диковнич. В результате российских атак на Никопольский район Днепропетровской области пострадали 5 человек, в том числе 2-летний ребенок, сообщает Национальная полиция Украины. Начиная с ночи и в течение субботы российские военные атаковали Сумскую область. По словам главы областной военной администрации Олега Григорова, погиб 1 человек, еще 10 мирных жителей получили ранения. Атаки продолжились в воскресенье. Российские дроны нанесли удары по жилому району города Глухов в Шосткинском районе. Повреждены 5-этажный дом и частный сектор, где возник пожар. Тяжелые ранения получила 14-летняя девочка. Ее состояние оценивается как стабильное. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия в воскресенье вечером нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия. 20 июня Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение. По данным МАГАТЭ, это уже 20-й подобный случай с начала полномасштабной войны. На станции автоматически включились резервные дизель-генераторы. В Крыму приостановлена продажа топлива, в том числе по талонам. Нехватка топлива затронула не только Крым. По подсчетам русской службы BBC, ограничения на продажу топлива введены по меньшей мере в 33 регионах России. Утром в воскресенье назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщал, что 4 человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову. Оперативный штаб администрации Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе на Керченской переправе беспилотники атаковали паром «Панагия». По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 1 пострадал. Кроме того, произошло возгорание на нефтяном терминале в

0: поселке Чушка. Московские аэропорты Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация. И к прогнозу погоды и курсам валют. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке около 70 центов США, 61 евроцента и 51 рубля 24 копеек. Прогноз погоды на сегодня. В Перте кратковременные дожди, 20 градусов. В Аделаиде дождь, 15 градусов. В Мельбурне переменная облачность, 14 градусов тепла. В Хобарте переменная облачность, 13 градусов. В Канберре холодно и ясно и плюс 13. В Уоллонгонге переменная облачность, плюс 18. В Сиднее возможен кратковременный дождь, 19 градусов тепла. В Ньюкасле солнечно, 18 градусов. В Брисбене переменная облачность, 21. В Кернсе облачно, 27 градусов тепла. В Дарвине солнечно, 31 градус. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
1: Радио СБС на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. За новостями из Сиднея следит Ирина Виноградова. Сегодня понедельник, 22 июня. Ровно 85 лет назад Германия напала на Советский Союз, что положило начало Великой Отечественной войне. Сегодня война России против Украины длится уже дольше, чем Великая Отечественная война. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении российских объектов по обе стороны Крымского моста. По его словам, в результате украинских дронов повреждены морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Ира, что известно об этой атаке и к каким последствиям она привела?
0: Ира, в ночь на воскресенье украинские беспилотники взорвались на Керченской паромной переправе в Крыму, в порту Керчи и в находящейся через пролив морском порту «Кавказ». Паромное сообщение с Крымом остановилось. По построенному Россией Крымскому мосту бензовозом ездить запрещено, и поэтому канал снабжения топливом из Краснодарского края для аннексированной территории прервался. Руководство аннексированного Крыма и управляемого отдельно Севастополя заявили, что любая продажа бензина жителям, до того уже лимитированная, прекращается и заправляться будут только машины государственных служб. В воскресенье часть полуострова оказалась и без электричества. Это привело к введению графика временной подачи энергии и, из-за неработающих насосов, отключением подачи воды. К вечеру большая часть проблем с электроэнергией была устранена, однако в Севастополе предупредили о перерывах в электроснабжении на протяжении всей следующей недели. По сообщению русской службы BBC, 4 человека погибли, более 20 ранены в результате ночной атаки украинских БПЛА на Керченский полуостров, утверждают власти аннексированного Крыма. Еще один человек погиб на пароме «Панагия» на переправе через Керченский пролив. «Диви новости» передает, что по предварительным данным в промышленной зоне горел тест-терминал – железнодорожный комплекс по перевалке и хранению нефтепродуктов из сжиженного газа. Кроме того, мог быть поражен порт «Кавказ». Новые удары ВСУ по обеим берегам Керченского пролива еще больше обострили топливный кризис на аннексированном Россией полуострове. Власти рекомендуют перевозчикам пользоваться трассой, идущей в Крым по оккупированным областям юга Украины, но они стали небезопасными еще в середине мая, после того, как украинская армия серьезно нарастила дальность и число ударов беспилотниками. Ира.
1: Ранее был дважды атакован московский НПЗ в Капотне. Как там сейчас обстоят дела с бензином?
0: По сообщению русской службы BBC, в Москве и Московской области в пятницу оказались закрыты некоторые заправки, в том числе крупнейших сетей «Газпромнефть» и «Роснефть». Очевидцы рассказывают об очередях из десятков машин на открытые АЗС. Московские власти уверяют, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе проходит в штатном режиме. «Татнефть» вводила ограничение в 20 литров на продажу бензина марки АИ-95. «Роснефть» обещала ограничения не вводить, но перестать наливать топливо в цистерны. В последние недели в России были введены различные ограничения на продажу бензина, и в основном это ограничения на количество литров в одни руки или на продажу топлива в канистры. По подсчетам BBC, такие ограничения были введены по меньшей мере в 58 регионах России. Ира.
1: Спасибо большое, Ира. И по другую сторону конфликта, какие главные события войны в Украине в прошедшие выходные?
0: Вечером в субботу российские военные атаковали Запорожье 9 корректируемыми авиабомбами. По данным президента Украины Владимира Зеленского, в результате удара 26 человек пострадали, 5 погибли. Российская сторона атаку не комментировала. Начиная с ночи и в течение субботы, российские военные атаковали Сумскую область. По словам главы областной военной администрации Олега Григорова, погиб один человек, и еще 10 мирных жителей получили ранения. Атаки продолжились также и в воскресенье. Повреждены пятиэтажный дом и частный сектор, где возник пожар. И тяжелые ранения получила 14-летняя девочка. Ее состояние оценивается как стабильное. Вечером в субботу в результате ракетного удара по Полтаве пострадали 11 человек, в том числе 5 детей, сообщил глава областной военной администрации Виталий Диковнич. В результате российских атак на Никопольский район Днепропетровской области пострадали 5 человек, включая 2-летнего ребенка, сообщает Национальная полиция Украины. Российские военные также нанесли удар по прифронтовому Краматорску в Донецкой области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия в воскресенье вечером нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия. 20 июня в Тюменской области украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Александр Мор. Кроме того, 20 июня на Запорожской АЭС произошло отключение внешнего энергоснабжения, сообщило Международное агентство по атомной энергетике МАГАТЭ. Это уже 20-й случай за время войны России против Украины, подсчитали в агентстве. Причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи АЭС, ферросплавная-1, стала проблема с внутренними линиями электропередачи объекта, сообщила группа МАГАТЭ на АЭС. При этом автоматически заработали аварийные дизель-генераторы для обеспечения резервного электроснабжения, для охлаждения активной зоны реактора и других важных функций ядерной безопасности. Ира.
1: Спасибо большое, Ира. Это была Ирина Виноградова. Вернемся после короткой паузы.
2: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
3: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
4: SBS Audio.
5: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
6: SBS Chill. SBS Pop Asia.
7: Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплапт карвата хэ.
10: Far from the past.
11: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
12: sbs.com.au/audio.

0: su SBS.
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
2: Ну и, конечно, внимание болельщиков сборной Австралии было приковано к событиям и продолжает быть приковано к событиям в группе D. Прошлую субботу, два дня назад, рано утром мы следили за матчем в Сиэтле, Соединенные Штаты против Австралии. Увы, настроение это не подняло, к сожалению. По какой-то плохой традиции наш

0: SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Дуэ Мэтклифа, которые забили гол Турции. Но американцы немножко сбавили обороты, они уже не шли вперед, не так яростно атаковали и просто играли, сказать, на удержание. Сок и Рус имели пару шансиков, но итог матча поражения со счетом 0-2 вполне закономерным результатом является. Но в футболе, в спорте неделя – это огромный срок, и, собственно, настроение болельщиков поменялось от экстаза после победы на сборной Турции 2-0 до уныния от невыразительной игры с американцами. И люди спрашивают, а почему наш тренер, главный, не выпустил этих игроков в начале матча, а только в середине?
3: Это основной вопрос, да.
2: Безусловно. Но, как известно, в футболе и в политике понимают все, и поэтому каждое свое мнение. Но у нашего тренера, конечно, были свои какие-то причины. Теперь мы ждем решающего матча в группе D против сборной Парагвая, который пройдет в пятницу утром в хорошее время для нас, в 11 утра. Он пройдет в Сан-Франциско. Ну и давайте поговорим о наших соперниках и обсудим наши шансы. Сборная Парагвая после разгрома в первом матче против хозяев Соединенных Штатов 1-4, они второй матч провели неплохо. Парагвай, они, правда, играли вторым номером со сборной Турции. Что значит вторым номером? Они открыли счет на 64-й секунде, и это был самый быстрый гол на чемпионате мира, 26. Ну и потом они как бы играли, так сказать, от обороны. Бедные турки давили, давили, огромное количество ударов в створ ворот провели, но вратарь Турции, вратарь Парагвая просто, ну, творил чудеса, а мяч не лез, не шел в ворота, а ворота вообще, длина ворот 7 метров 32 сантиметра, стандартная длина, то есть довольно большие ворота, но никак маленький мяч не шел в ворота. Ну и в конце первого тайма удален был футболист Парагвая. Интересная история. По новым правилам чемпионатов мира игрок не может прикрывать рот во время перепалки с противником. Это очень хорошее правило, потому что часто бывает, что игроки говорят там неприятные слова своим, так сказать, соперникам.
3: Не могут сдержать эмоции.
2: Совершенно верно, да. Не только там кулаки идут в ход, как в хоккее. Но и слова, они порой ранят более, так сказать, жестко, чем действия. Ну, любители футбола со стажем помнят финальный матч чемпионата мира 2006 года, 20 лет назад, когда капитан сборной Франции, легендарный Зинедин Зидан, на 110-й минуте в дополнительное время, после обидных слов итальянского защитника Марко Матерацци, он повернулся и боднул в грудь итальянца и был удален с поля. Тогда итальянцы стали чемпионами мира. Если по новым правилам бы турнир, матч тогда проводился, то удалили бы, скорее всего, итальянца за нехорошие
3: слова. За то,
2: слова.
3: Что он сказал, что это не то. Я помню, как раз сразу после этого, практически через пару лет, мне кажется, я приехала в Париж, и там была эта огромная скульптура. Зидан бодает Матерацци перед центром Помпиду. Такая просто гигантская фигура.
2: Да, это я бы сказал, какая-то новая такая арт-скульптура. Но говоря об этом матче, который предстоит, нашу сборную строит ничья. Тогда мы выйдем со второго места в группе и попадем в плей-офф. Но обычно, если вспоминать шахматы, если ты играешь на ничью, это очень плохо. Лучше играть на победу, ну, и тогда будет ничья. Выиграем или ничья, это не играет роли нам, потому что мы можем только выйти со второго места, потому что первое место Соединенные Штаты уже завоевали в этой группе. Но, а я свято верю, что мы не должны проиграть Парагваю. Хотя, как говорится, бабушка надвое сказала. Если это состоится, то соперником сборной Австралии в 1-16 будет вторая команда из группы G, где играют Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия. Здесь ситуация очень запутанная. Все команды претендуют на победу из группы. Вот мы сейчас ведем этот репортаж и смотрим, что счет в матче Новая Зеландия и Египет стал 1-1. То есть такой вариант, если так закончится матч, все четыре команды после двух матчей будут играть одинаковое количество очков, по 2 очка каждая. То есть здесь в третьем туре играют Новая Зеландия, Бельгия, Египет, Иран.

0: Иран. Египет, Иран, и все возможно. То есть, но мы должны концентрироваться на своих, в общем-то, на своем матче, и тогда будет все в порядке. Ну, теперь поговорим дальше про интересные вещи, что происходит на чемпионате мира. Не только играет Австралия, не только группа D. Например, легендарная команда, уже ставшая, Кабо-Верди, маленький остров в Западной Африке, остров маленький, явно не невезение, а очень хороший остров. После сенсации в первом матче они сыграли с Испанией 0-0, и сегодня утром они сыграли ничью 2-2 с Уругваем. То есть теперь эта команда Кабо-Верди впервые забила на гол, 2-2 ничья. Она имеет реальный шанс, я уверен, выйдет в следующий этап. Но все зависит от последних матчей. 40-летний вратарь этой сборной под кличкой «Бабушка». Он был героем матча с Испанией, был героем матча сегодня. Почему его называют «Бабушка»? Его главные болельщики – это мама и бабушка, дедушка и мама. Бабушка, она, к сожалению, уже умерла. И мама, она не могла приехать на чемпионат мира, потому что это было очень дорого для них. Но FIFA, футбольная федерация всемирная, нашла возможность, и китайский бизнесмен заплатил за билет из Кабо-Верди. Мама прибыла, и она явно рукоплескала своему сыну, как они сыграли ничью. Маленький остров Кабо-Верди. Говоря о малышах еще, скажем, например, что еще более маленький остров Кюрасао сыграл в ничью 0-0 с Эквадором. И тоже героем матча стал 37-летний вратарь, который отбил 15 ударов. После этого матча, кстати, Кюрасао принадлежит Голландии. Король Голландии, королева и принцесса, они вошли в раздевалку Кюрасао и вместе в форме команды танцевали. И, в общем-то, это всем понравилось. То есть это сенсации такие. 48 команд – это неплохо.
1: 15 голов, 15 ударов.
0: Да-да-да, отразил. Это в створ ворот. Это рекорд чемпионатов мира, что, так сказать, человек отбил столько голов. Говоря о фаворитах, ну, можно отметить, что понятно, что все стоят на ушах от великого Лионеля Месси, который провел свой 200-й матч сборной Аргентины и забил в первый раз за свою карьеру выступление за сборную Аргентина, забил 3 гола, хет-трик. Это был его 200-й матч, легенда мирового футбола, то есть это фантастика. Фавориты, одни из фаворитов чемпионата мира, Испания, сегодня после сенсационной ничьи в Кабо-Верди разгромили Саудовскую Аравию сегодня утром 4-0. Германия вырвала победу у команды Ivory Coast, это называется по-русски команды «Берега слоновой кости». Видимо, там слоновой кости много. Ну и говоря о том, кто уже, какие команды вышли в плей-офф, это три команды уже вышли с первого места. Это команды Соединенных Штатов, Мексики и Германии. А потеряли шансы выйти из групп это только две команды, Гаити и Турция. Но вкратце, как вы знаете, если проигрывает команда, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Например, любопытная история. Тренер Туниса после поражения в первом матче

0: su SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Чтобы играть хозяев поля. Повторяю, это к спортивному ничего, никаких это не приведет к спортивным результатам, потому что Турция уже вылетела, а Америка попала дальше.
3: Можно теперь просто расслабиться.
2: Да, да, ну, расслабиться, но не хотят расслабляться, понятно. Но говоря о других сборных, сборная Узбекистана это единственная команда из постсоветского пространства. Она свой первый матч проиграла на чемпионате мира, проиграла 3-1 Колумбии, но болельщики, они очень рады. Завтра в Хьюстоне, штат Техас, огромная армия болельщиков из Центральной Азии, Узбекистана и узбеков, которые живут в Штатах, а таких очень много, собираются провести парад и поддержать свою команду с матчем в Португалии. То есть чемпионаты мира тоже используют различные новейшие технологии, интересно, для определения взятия ворот. У каждого игрока есть такой чип, за его положением на поле следят технологии. Например, любопытно, в матче, который был вчера, Япония-Тунис, мяч почти пересек линию ворот. И лишь 2 миллиметра спасли Тунис от гола. 2 миллиметра.
3: Это как в теннисе.
2: Да, да. Страшней. У теннисистов еще нет на теле никаких электронных приборов, а у футболистов уже они есть.
3: А как они выглядят, вы знаете, эти приборы?
2: Нет, надо посмотреть.
3: Где они закреплены?
2: Вот это интересный вопрос. Я только видел, как выглядит прибор, камера у судьи. У него около виска стоит камера, и болельщики футбола могут следить, что видит судья главный на поле. Очень интересно. И он тоже очень быстро бежит, судья. Кстати, говоря о судьях, впервые женщины-арбитры обслуживали матч чемпионата мира. И интересно, что любопытная история. Обычно там идет обратный отсчет. Там раз, там два, там осталось 5-6-7 секунд до начала матча. И футболисты начали матч. Женщина еще не свистнула, главный судья. А футболисты уже начали матч. И они вынуждены были остановиться. Она тогда свистнула, и матч снова продолжался. Ну, все это, понятно, связано с рекламой и так далее, и так далее. То есть, вот такая ситуация. Огромное количество информации с чемпионата мира. Мы встретимся с любителями футбола на следующем подкасте, который будет 29 июня. И, надеюсь, сможем рапортовать о том, как Австралия сыграла хорошо и вышла в следующий этап. И вот мы видим, что Египет обыгрывает Новую Зеландию 2-1, осталось 20 минут, мы здесь смотрим. То есть, видите, в футболе меняется все.
3: Очень возможно, быстро. Когда это выйдет в виде подкаста, счет еще изменится, но мы вам об этом тоже сообщим сегодня немножко попозже. Большое спасибо, Леонид Сандлер, спортивный обозреватель SBS Russian. Все матчи, полные матчи и сокращенные матчи, и хайлайты смотрите на SBS и SBS On Demand, а также по понедельникам и четвергам у нас выходит короткий подкаст с результатами этого дня. Сейчас у нас короткая пауза, оставайтесь с нами.
4: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS.

0: SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas. Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
3: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова. И напротив меня сидит Леонид Сандлер, который только что понял, что он забыл сказать чрезвычайно важную вещь в своем спортивном обзоре. Леня.
4: Да, очень важная вещь, что маленькие островные государства, если можно их так назвать, Кабо-Верди и Кюрасао, претендуют на выход в следующий этап. Я думаю, что наш большой остров под названием Австралия тоже должен выйти. Если малыши претендуют, то мы тоже должны выйти. Ну и Новая Зеландия, надеюсь, тоже имеет шанс. Вот все, что я хотел добавить.
3: Будем надеяться и будем следить дальше. Каждый понедельник с Леонидом Сандлером, ЧМ-2026. Между прочим, отдельная есть ветка подкаста на нашем сайте. Если вы зайдете в раздел «Слушать», точнее, не «Слушать», а «Радио и подкасты на русском языке», это раньше он назывался «Слушать», то там можно посмотреть все серии подкастов, которые у нас есть, и в их числе есть серия ЧМ-2026 с Леонидом Сандлером. Можно слушать все эпизоды. Ну и на очереди у нас экономический обзор. Как иммиграционная политика партии может повлиять на экономику Австралии? Об этом доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монеша, который каждые две недели рассказывает нам о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.
5: Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Австралия всегда была страной, построенной иммигрантами. Однако сегодня вопрос о том, сколько людей должно приезжать на континент и на каких условиях, стал главным экономическим и политическим полем битвы. На фоне кризиса стоимости жизни, нехватки жилья и дефицита квалифицированных кадров ведущие политические силы страны предлагают кардинально разные рецепты. Давайте разберемся, как миграционные стратегии политических партий могут повлиять на австралийскую экономику. Находясь у власти, либористская партия пытается пройти по лезвию бритвы. С одной стороны, они столкнулись с рекордным чистым приростом миграции после пандемии, что усилило давление на рынок недвижимости. С другой стороны, экономика требует рабочих рук. Лейбористы делают ставку на целевую миграцию. Их стратегия направлена на жесткое сокращение притока иностранных студентов через ограничение визовых квот и ужесточение требований к знанию языка. Одновременно с этим они упрощают путь постоянному месту жительства для высококвалифицированных специалистов, особенно в сфере здравоохранения, чистой энергетики и технологий. В результате снизится давление на рынок аренды жилья и инфраструктуру в краткосрочной перспективе, а привлечение талантов стимулирует инновации и повысит производительность труда. Однако,

Резкое сокращение числа иностранных студентов станет болезненным ударом по сектору высшего образования. Об этом немного позже. Строительный сектор также может пострадать от нехватки рабочих рук, что парадоксальным образом замедлит возведение нового жилья. Либеральная коалиция заняла жесткую позицию, обвиняя действующих левоцентристов в миграционном хаосе и жилищном кризисе. Либералы предлагают радикально снизить ежегодную квоту на постоянную миграцию примерно до 140 тысяч человек в год и ввести жесткие лимиты на временных мигрантов и студентов. Их лозунг – дать инфраструктуре и жилью передышку. При этом приоритет отдается мигрантам в регионах, чтобы разгрузить столичные города. Такое решение может охладить перегретый рынок аренды и снизить недовольство избирателей. Однако австралийский бизнес бьет тревогу. Резкое сокращение рабочей силы приведет к росту заработной платы из-за дефицита кадров, что подстегнет инфляцию, с которой резервный банк так упорно борется. Замедлится экономический рост, а старение населения станет еще более острой бюджетной проблемой, так как некому будет платить налоги для обеспечения пенсионеров. Партия «Зеленых» категорически не согласна с тем, что иммигранты виноваты в жилищном кризисе. Они считают заигрывание крупных партий с сокращением квот популизмом. «Зеленые» выступают против жестоких лимитов на миграцию. Вместо этого они требуют радикально увеличить прием беженцев по гуманитарным программам, минимум до 50 тысяч человек в год. Они предлагают решать проблему нехватки жилья и инфраструктуры не за счет сокращения людей, а за счет масштабного строительства государственного социального жилья и отмены налогов и льгот для крупных инвесторов, которые, между прочим, инвестируют в строительство жилья. Казалось бы, сохранение стабильного притока рабочей силы и студентов поддерживает экономический рост. Масштабные государственные программы строительства социального жилья, которые они предлагают, могут создать тысячи рабочих мест и дать мощный импульс строительному сектору. Однако реализация планов «Зеленых» требует колоссальных расходов из государственного бюджета, что может привести к росту государственного долга и необходимости резко повышать налоги на крупный бизнес и добывающий сектор. Кроме того, резкое увеличение гуманитарной миграции потребует огромных краткосрочных затрат на их адаптацию, интеграцию и социальные пособия, что создаст серьезную нагрузку на налогоплательщиков. Парен Хэнсон и ее партия One Nation традиционно занимают самую радикальную позицию, требуя практически полного прекращения миграции. Эта партия призывает к введению чистой нулевой миграции – Net Zero Migration, когда количество въезжающих в страну не превышает количество уезжающих. Они требуют заморозить прием беженцев и резко ограничить выдачу рабочих виз, утверждая, что миграция уничтожает австралийскую идентичность и лишает местных жителей работы. Таким образом, остановится рост спроса на жилье со стороны новоприбывших, что теоретически может снизить цены на недвижимость. Однако без притока мигрантов страна мгновенно столкнется с падением темпов экономического роста. Рестораны, отели, сельское хозяйство и розничная торговля окажутся на грани коллапса из-за отсутствия персонала. В долгосрочной перспективе это путь к стагнации по японскому сценарию, но без японской технологической базы. Миллиардер Клайв Палмер и его Объединенная партия Австралии балансируют между правым популизмом и интересами крупного сырьевого бизнеса. Палмер строит риторику вокруг защиты австралийских рабочих мест. Его партия выступает за жесткий контроль над временной миграцией, утверждая, что крупные корпорации используют дешевую рабочую силу из-за границы для снижения зарплат местных жителей. Однако, будучи горнодобывающим магнатом, Палмер признает необходимость рабочей силы для ресурсного сектора. Ограничение использования дешевой рабочей силы может стимулировать бизнес инвестировать в автоматизацию производства и повышение квалификации местных граждан. Однако протекционистский подход Палмера создает неопределенность для иностранных инвесторов, если добывающий сектор и тяжелая промышленность не смогут оперативно привлекать инженеров и узких специалистов из-за рубежа, Австралия рискует потерять конкурентоспособность на мировом рынке ресурсов, что снизит

0: доходы бюджета от экспорта. Теперь еще раз о политике сокращения числа иностранных студентов, которая прямо или косвенно присутствует в программах всех партий, кроме зеленых. На мой взгляд, это может стать колоссальным ударом по австралийской экономике. Международное образование для Австралии – это не просто плата за обучение в университетах. Это третья или четвертая по значимости экспортная статья доходов страны. Когда поток студентов иссякает, запускается эффект домино, который затрагивает самые разные сферы. Иностранные студенты – это важнейший источник рабочей силы для секторов, в которых преобладает частичная занятость. Студенты закрывают критические пробелы в отраслях, где австралийцев часто не хватает. Кафе, рестораны, отели и магазины лишатся персонала – официантов, баристов, продавцов. Студенты часто подрабатывают в сфере ухода за пожилыми людьми и инвалидами, где сейчас и так наблюдается острый кризис нехватки людей. Студенты арендуют жилье, обеспечивая стабильный доход частным арендодателям и крупным студенческим кампусам. В краткосрочной перспективе уменьшение количества студентов ведет к снижению доходов арендодателей и строителей, специализирующихся на студенческом жилье. Хотя это может временно снизить заоблачные цены на аренду в мегаполисах, но в долгосрочной перспективе это бьет по строительному сектору, поскольку снижает объемы инвестиций в новое жилье. Студенты не только учатся, они живут полноценной жизнью и тратят деньги внутри страны. Сокращение их числа напрямую бьет по внутреннему туризму и транспорту. Студенты активно путешествуют по Австралии во время каникул, к ним прилетают в гости родственники, что стимулирует автоперевозки и отельный бизнес. Они также являются основными пользователями общественного транспорта. Австралийские университеты устроены так, что сверхдоходы от обучения иностранных студентов напрямую перенаправляются на финансирование научных исследований. Без международных денег университеты будут вынуждены закрывать исследовательские лаборатории и сокращать бюджеты на науку. Австралия рискует потерять статус мирового научного хаба, так как аспиранты и молодые ученые из-за рубежа будут выбирать другие страны. Многие иностранные студенты после выпуска остаются в Австралии по рабочим визам, а затем получают постоянные визы. Это высококвалифицированные, молодые, уже адаптированные к местной культуре налогоплательщики. Без притока молодой и образованной рабочей силы Австралии будет сложнее справляться со старением собственного населения. Таким образом, ограничение притока иностранных студентов затормозит общий экономический рост, снизит гибкость рынка труда и ослабит позиции страны в глобальной конкуренции за таланты. И в заключение. Экономическая реальность сурова. Австралия не может расти без мигрантов. Правые партии фактически предлагают пожертвовать темпами роста экономики ради снижения нагрузки на инфраструктуру. Лейбористы пытаются балансировать на грани. Зеленые призывают не трогать миграцию, а перестроить саму экономическую модель в пользу госсектора. Ответ на вопрос о том, какой из этих путей выберет австралийское общество, определит лицо страны на десятилетия вперед.
1: Это был Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, который раз в 2 недели рассказывает нам о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. Новость пришла. Либеральная партия заявляет о поддержке более длительного расследования предлагаемых правительством изменений в национальной схеме страхования людей с инвалидностью NDIS. В рамках реформ из NDIS будут исключены 160 тысяч человек в попытке сократить расходы на программу. Лейбористская партия пытается заключить сделку с зелеными, которая продлит расследование предлагаемых изменений в обмен на поддержку налоговой реформы правительства со стороны этой небольшой партии. Лидер оппозиции Ангус Тейлор заявляет, что его партия поддерживает призывы к более тщательному изучению предлагаемых изменений. Цитата. «Потому что мы хотим, чтобы это работало, потому что нам нужна устойчивая NDIS. Это крайне важно для тех австралийцев, которые больше всего нуждаются в поддержке людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы это работало, мы также хотим, чтобы это было финансово и экономически устойчивым. А этого явно не было». Конец цитаты. Ну и еще к последним новостям. Леонид Сандлер нам сейчас расскажет, что же случилось в этом матче, который мы прямо сейчас

0: наблюдаем.
1: Да, случилось то, что Новая Зеландия выиграла 1-0, сейчас проигрывает 1-3 за минут 7 до конца матча. Это значит, что можно, ну, предсказать, скажем так, что Австралия, может быть, встретится, если не проиграет Парагваю в следующем этапе с Ираном или Бельгией. То есть все может быть. Но опять-таки это все такие предварительные расклады. Но видите, в футболе все быстро меняется. Был 1-0, а сейчас 1-3. Ну,
0: как,
1: посмотрим.
0: Как в нашей жизни. Все время меняется.
1: Да,
0: спасибо
1: совершенно
0: большое.
1: Верно. Да. Спасибо.
0: Вернемся после короткой паузы.
2: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
0: Спасибо всем, кто присоединился к этому прямому эфиру или послушает нас позже в подкастах. Впереди у нас новый выпуск подкаста «Арти» об искусстве. Моим гостем стал Александр Немировский, который рассказал о своем фантастическом искусстве. Его выставка «Self-Expressions» пройдет в Сиднее с 29 июня по 4 июля в Audrey Fine Art Gallery. И, как я уже сказала, это будет в Сиднее. Слушаем. Поводом для нашей встречи стала ваша предстоящая выставка в Сиднее. Называется она «Self-Expressions» и будет проходить с 29 июня по 4 июля в Audrey Fine Art Gallery. Поздравляю вас со скорой выставкой. Я так понимаю, что это первая сольная в Сиднее?
5: Да, в Сиднее первая.
0: Ну, для слушателей, которые, может быть, не слышали ваше предыдущее интервью на SBS Russian, потому что вы не впервые здесь появляетесь, и которые, может быть, не знают о вас, скажу, что вы родились в Ташкенте, верно?
5: Да, да.
0: Учились в Ташкенте и Санкт-Петербурге.
5: Да.
0: Приехали в Австралию в конце 89-го года. У вас проходили выставки как в Австралии, так и за рубежом, включая Нью-Йорк. И многим жителям юго-восточных районов Мельбурна хорошо знакома ваша работа «Lady of St. Kilda», которая расположена на железнодорожном мосту рядом со станцией Балаклава.
5: Да, это был такой первый большой проект, и это была совместная работа. И отец мой принимал участие, он скульптор. Его, к сожалению, нет в живых. Он занимался металлом и конструкцией проекта. Я занимался рисунком, живописью и композицией. Это был такой дуэт творческий. Было очень красиво, но работа пачкалась вандалами. Вот, ее реставрировали. Конечно, такой уже легкости в ней нет, как она была в начале. Но еще висит. Люди все ее знают.
0: Я буквально в субботу завтракала в легендарном заведении The Wall, как раз рядышком там.
5: Да, ну, вы, наверное, его не видели, какой он был, вы же приехали, он был ужасный такой, ржавый, никакой, страшный, старый мост. Не было даже смелых людей осмелиться что-то туда такое интересное придумать вообще на него. Вот мы осмелились сделать такую композицию. Ну, как-то она полюбилась, люди ее любят.
0: Вы родились в семье скульптора. Вы сказали,
5: да,
0: что
5: да.
0: Ваш папа был скульптором.
5: Да.
0: Я читала на вашем сайте, что ваша мама тоже любила искусство и ходила в театр, и прививала
5: вам
0: эту тягу. Каково это было расти в семье вот в такой? И были ли у вас вообще варианты заниматься чем-нибудь, кроме искусства? Или вы с самого начала вот в этой обстановке, воспитываясь, знали, что...
5: Это интересный вопрос.
0: Это
5: судьба, да?
0: Да?
5: Это уже судьба. От судьбы не убежишь, да? Меня ребенком спрашивают, кем хочешь быть? Художником. То есть кем

0: еще вообще можно быть на этом свете? Других вариантов у меня просто в голове не было. Но у меня как-то так получилось, что отец художник, и он поощрял меня в этом. Я мальчишкой начал в его студии уже что-то делать. Он первый мой учитель был. Это было настолько естественно для меня, думать об искусстве с самого детства. Нет, ну, мне повезло, потому что меня поощряли родители. Очень часто же многие родители не хотят этого. Хотят, ну, чтобы ребенок там шел куда-то там.
1: Математики
0: или доктор, или там адвокат, или еще что-то. У меня такого не было. Меня поощряли, и я учился этому. Отец был для меня, как я уже сказал, первым учителем вообще. Его и все его друзья тоже давали мне очень много информации, и уроки еще до художественного училища. Я имею в виду, когда я совсем мальчишкой был. А когда уже поступил в художественное училище, закончив его, потом поехал. Не сразу в Питер я поехал, я пытался в Москву. С Москвой не получилось. Пробовал Суриковский институт, я пробовал в ГИИ художника кино. Конкурс был огроменный. Почему-то мне поставили двойку по диктанту, когда диктант это был не спец. В Ташкент уже возвращаться не хотелось. Было там хорошо, сыто и тепло, но поехал вот в Ленинград. Попал в очень хорошую студию. Суворов Васильевич вел кафедру рисунка в Мухинском институте. У него-то я уже как-то научился рисовать, в принципе. Понял, что такое рисовать, а не срисовывать. Ну, то есть я занимался у него в студии, а после его студии я уже поехал сюда.
1: Как так получилось, что в Австралию?
0: Было возможно просто. Просто у меня здесь жила такая тетушка, она добрая. Пришло такое время, когда какое-то было тупиковое состояние. Особых перспектив таких не было. Мутные, очень мутные годы были. Тетушка меня пригласила. И как раз вот время такое было, когда было очень просто уехать. Вот когда поменялись эти железные занавеси, вот, стали выпускать людей, как соединение семей, такие программы всякие.
1: Выставка, которая будет на афише этой выставки, работы из вашего австралийского цикла, где есть вот эти яркие, красивые, прекрасные птицы и, скажем так, маленькие всадники на этих птицах. Я так это для себя определила.
0: Понимаете, здесь много есть символики, а это вот именно тот концепт, который сложился в фантастическом искусстве, где мы не разделяем нас с природой и со всем живущим, и между нами есть единство. Ведь мы же всегда думаем о птицах, мы думаем о полете, например, и так далее. Только я это все связал с австралийской флорой и фауной, с ее пейзажем, с ее птицами, с ее цветами, с ее и так далее, ландскейпом. То есть символично это мы и эта планета пишется вместе. Я не разделяю нас и этой планеты. Колорит сам австралийский можно рассматривать просто как contemporary landscape, но как я вот начинал этот разговор, это может быть реальная экспрессия, да, это реальные птицы, это реальный landscape, это реальная Австралия, но это еще и моя собственная персональное отношение к этому всему. Вот эта серия «Австралиан», она будет на выставке. Ну, это одна из этих картин. Там целая серия этих картин.
1: А почему вот люди, они такие маленькие?
0: Ну, это не картина о людях. Это картина о том, что мы, как всадники на этих птицах, мы с этими птицами, но это я не пишу людей тут. Я пишу их как часть этого. Для меня там это не доминирующие люди. Люди — это часть этого всего живого и этой планеты, понимаете?
1: Да, но вы сказали, что будет шахматная в том числе серия. Я когда смотрела на ваши работы из шахматной серии, мне показалось, что там шахматные фигуры — это как раз-таки такие действующие лица, которые сами по себе живут своей жизнью, участвуют в каких-то сражениях, там, я не знаю,
0: ну, у меня, да, такая
1: используют
0: есть.
1: Мечи и так далее. А те, кто, в общем, должны быть, по идее, игроками и действовать с их помощью, они как будто, наоборот, наблюдатели, которые просто смотрят, что же там происходит в этом мире вот этих вот шахматных фигур.
0: Ну, есть такое, да. Или, если говорить о символическом начале, вот, сделать правильный ход, да, вот в жизни, правильный выбор. Ну, вот где-то есть такие вот размышления. Или я хочу кое-что показать из работ на бумаге. Интересные такие сражения, такие действительно боевые действия. Ну, скажем, сформировано на реальном чувстве. То есть это реалистическая какая-то экспрессия, но с использованием воображения. То есть это не реалистическое искусство, как вы понимаете. Это больше фантастическое искусство все равно.
1: Ну, такие перевертыши, да?
0: Ну,
1: как бы получается.
0: Мне это интересно.
1: Да?
0: Вы знаете, еще, может быть, это связано с тем, что все-таки я родился в Советском Союзе. Все это считалось, ну, то, чего нельзя. Нам фантазия, воображение, это все оттуда из Запада, плохое влияние. Вот, нас держали очень строго в рамках. А нам всегда было интересно, вот это все фантастическое, такое, то, чего нельзя, наверное, запретный плод.

0: понравился довольно.
1: Я люблю реалистические произведения тоже. Я принимал участие в портретных соревнованиях здесь очень много, на реалистическом портрете, был в финале, делал заказы людям, даже короля написал в Малайзии когда-то. Mm-hmm. Да. То есть я не отрицаю реалистическое искусство.
2: Буддийский человек у вас есть такой.
1: Да, я не отрицаю реалистическое искусство, но мне также интересен вот такое искусство, где есть полет, где есть фантазия, мышление.
2: Ну да, вот эта вот работа, это... где вот эти обнаженные красавицы наблюдают за тем, как сражаются эти шахматные всадники.
1: Кстати, да.
2: В этом есть такая прекрасная ирония.
1: Вы по сайту, да?
2: Я походила, да.
1: Вы походили, да? Спасибо, да.
2: Это был Александр Немировский, художник из Мельбурна. Полную версию этого интервью вы можете послушать на нашем сайте, а также по ссылкам в наших соцсетях, например, в Фейсбуке. Наша программа на этом практически подходит к концу. Я сейчас попрошу Ирину Виноградову напомнить нам о главных новостях Австралии и мира к этому часу.
3: Полиция изъяла 2,7 тонны кокаина в ходе крупнейшей в истории Австралии операции по борьбе с наркотиками. В Западной Австралии усиливают меры биобезопасности после выявления птичьего гриппа H5. В Крыму заправки прекратили продажу топлива.
2: Спасибо большое, Ира. Ну что ж, для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Леонид Сандлер из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. Прямо вот сейчас на наших глазах заканчивается матч 3-1 в пользу Египта. Новая Зеландия проигрывает. Ну и в следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Также слушайте нас по субботам, тоже в полдень и в любое удобное время на сайте SBS Russian, в приложении SBS Audio App. И там, где вы любите слушать подкасты, ищите SBS Russian и подписывайтесь на этот подкаст. Ну а если вы любите слушать об искусстве, также подписывайтесь на подкаст Arte, который есть отдельно во всех приложениях для прослушивания подкастов, чтобы не пропускать новые серии и слушать их целиком. Часто интервью бывают значительно длиннее, чем то, что мы можем сыграть вам в эфире. Желаю вам всем хорошей недели. Всего доброго.